безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены.

0: Московский Монте-Карло Бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
0: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

осмысленной. Для начала можно постараться следовать простым правилам. Например, выбирать простую и здоровую пищу, вместо трех дешевых вещей выбирать одну дорогую, но качественную, отдавать вещи на переработку, не стремиться к показной роскоши и, главное, получать удовольствие от пользы, которую вы приносите обществу. Если же не получается, что ж, не стоит себя за это наказывать. Это ведь тоже в некотором смысле лагом.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте.

0: Икура и единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
1: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

Арест. Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробно

0: тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло».

сочинять песни, а еще по-своему переосмыслять чужие композиции. «Perhaps, Perhaps, Perhaps» стала одним из таких каверов. Джерри Халлиуэлл. «Perhaps, Perhaps, Perhaps».

информации. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты с линии 12+.
1: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+.

Зрители ждут выставки известных фотографов и художников, а также мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах и актерскому мастерству. Проявить свои таланты могут и взрослые, и дети. «Аполлония» понравится любителям эксклюзива. Здесь проходят премьеры фильмов и театральных постановок, а также можно пообщаться с известными писателями на читательских встречах. Поклонники античной культуры тоже останутся довольны. Часть спектаклей показывают на сцене амфитеатра «Аполлония», построенного во II веке древними римлянами. Невероятная акустика этого места, побережье Черного моря и теплое солнце подарят незабываемые ощущения от фестиваля. Календарь путешественника на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ООО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-04-01-3258.
2: Представьте, утро на борту премиальной экспедиционной яхты, изысканная атмосфера и светское общество.
3: С вами Владимир Познер или Сергей Минаев.
2: Впереди путешествие к живописным островам и таинственным древним святыням.
3: Увлекательные рассказы о культуре.
2: В начале сентября вы сможете отправиться в круизы Swan Hellenic по удивительной Японии.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядом.

Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». ПСБ. Банк сильной страны. Экипаж. Чтобы выиграть регату, нужна надежная яхта, хорошая подготовка, точный расчет и умение чувствовать ветер. Но даже этого недостаточно, если на борту нет слаженного экипажа. На гоночной яхте у каждого есть своя роль. Один держит руль и чувствует курс, другой следит за тактикой, третий работает.

особенно важны скорость и точность. Со стороны это может выглядеть как набор отдельных действий. На самом деле все они связаны между собой. В регате нет случайных движений. Если рулевой меняет курс, триммеры должны сразу отреагировать на паруса. Если экипаж делает поворот, кто-то отпускает шкот, кто-то выбирает новый, кто-то переносит вес, кто-то следит, чтобы лодка не потеряла скорость. Ошибка одного человека чувствуется всей яхтой.

Парусный спорт требует не только силы, смелости и умения читать ветер. Он требует доверия. Каждый должен делать свое дело и одновременно чувствовать остальных. И когда это получается, яхта перестает быть просто судном, а экипаж — просто группой людей. На несколько минут они действительно становятся одним организмом, который движется вместе с ветром. В регате побеждают точный расчет, способность чувствовать ветер и сохранять курс. В мире финансов к успеху ведут устойчивость, надежность и целеустремленность. Генеральный партнер ПАО «Банк ПСБ». Банк с максимальным уровнем.

0: автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-0.

0: строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильный.

0: информацию на сайте наш.дом.рф.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели BoConcept. Скидки до 50%. Ждем вас в салонах BoConcept и на сайте BoConceptOnline.ru. Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037704013358.

0: Вителло Тонато.
1: Блюд, для приготовления которых используется одновременно и мясо, и рыба, на свете немного. Одно из них – кулинарная гордость итальянского региона Пьемонт – Вителло Тонато. Дословно его название переводится как «тунцовая говядина». Представляет оно собой блюдо из тонко нарезанных кусочков говядины, маринованных в белом сухом вине с морковью и сельдереем. А его рыбная составляющая – это крем-соус, главным компонентом которого является тунец. Готовится он просто. Мясо тунца измельчается и смешивается с оливковым маслом, в которое добавляются также измельченные анчоусы, лимонный сок и перец по вкусу. Чтобы соус не был слишком

0: блюда или же холодной закуски к белому сухому вину.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море.

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Варадеро.
1: Где бы ни произносилось название Варадеро, оно неизменно ассоциируется с самым красивым пляжем Кубы. Находится этот роскошный пляж в одноименном городке в 130 километрах от Гаваны. Первые упоминания

находился сухой док. Именно так с испанского переводится это название. И соляные шахты, снабжавшие половину Латинской Америки. Тем не менее, город здесь появился лишь в конце 19 века, когда 10 семей из города Карденас получили разрешение построить дома в этом райском местечке. А еще через несколько десятков лет началось бурное развитие курорта. С началом проведения близ побережья Варадеро ежегодной грибной регаты стали появляться и первые отели. Постепенно подтянулись и знаменитости. На берегу стоит дом, который местные называют виллой Аль Капоне. Считается, что знаменитый мафиозо приезжал сюда, чтобы отдохнуть или провернуть свои криминалы.

0: Сьерра может похвастаться и другими природными красотами – живописными пещерами, коралловыми рифами и бирюзового цвета водой, что неизменно привлекает сюда многочисленных любителей дайвинга, рыбалки и водных видов спорта.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Полеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6+.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026.

0: С удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето, вот летах Внуково и Новая Рига.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте нашей.

Королевский спорт.

ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Экипаж. Чтобы выиграть регату, нужна надежная яхта, хорошая подготовка, точный расчет и умение чувствовать ветер. Но даже этого недостаточно, если на борту нет слаженного экипажа. На гоночной яхте у каждого есть своя роль. Один держит руль и чувствует курс, другой следит за тактикой, третий работает с парусами, кто-то отвечает за шкоты, кто-то за носовую часть лодки, где во время маневров особенно важны скорость и точность. Со стороны это может выглядеть как набор отдельных действий. На самом деле все они связаны.

Не громкость команд, а ясность. Опытные экипажи заранее отрабатывают маневры так, чтобы в гонке хватало короткого сигнала или одного понятного слова. Лишние объяснения на воде только отнимают время. Все должно быть ясно еще до того, как начался маневр. В этом и состоит особая красота регаты. Парусный спорт требует не только силы, смелости и умения читать ветер. Он требует доверия. Каждый должен делать свое дело и одновременно чувствовать остальных. И когда это получается, яхта перестает быть просто судном, а экипаж — просто группой людей. На несколько минут они действительно

0: Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море.

0: информация об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
1: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов, до 30 августа.
2: 6+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Про Яхтинг». Роскошь впечатлений достаточно.

0: Реки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчета.

0: на образование. ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: номеров и частных вилл для лучшего отдыха. Безупречно, совершенно. Запланируйте отпуск. Об остальном мы уже позаботились. Сеть туристических агентств 1001 Тур. Плюс 7-499-213-41-50.
1: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
2: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
3: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой

0: Очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы.

0: вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
1: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
2: Телефон рекламы.

0: по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
1: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Про Яхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.

0: Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло. Джерри Халлиуэлл. Lift Me Up. На самом пике популярности Spice Girls в 1990-х

0: важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака, сегодня звезды сошлись в одной точке, в Овелон.
1: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
0: Все дороги ведут в Овелон.

0: На двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rosahooter.ru.
1: Отключитесь от городской суеты. Ресторан Аркадия Новикова «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. Мираки.рест.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: квартиру сниму на суточном.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт.

Эмоционально включаюсь в эти песни. Я реально чувствую то, о чем пою, и благодаря этому слушатели тоже начинают чувствовать. Это первая и главная причина, по которой мои песни имеют успех, потому что я заставляю публику испытывать различные чувства. Майкл Бубле.